0: Ты же Кипира. Ты же
1: Гирдин. Я про меня говорю. Молодой Кипир. Йо-йо, отлично.
0: Мешал студию.
1: Студию, Шеги студию. Нори Юм, Питага Бурлюков, Шеги Юм, Нори